0: de сме. Но не бак, фиг нервес, рик, о, порецкам.
1: Аз хюбли грам.
0: Социал, а я лам.
1: Аз дифт ваша страм.
0: Вони гих ен шейс.
1: Но гих те шейс.
0: Вергам ей.
2: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Oh, sorry.